0: Ведется ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам республики. Один из таких объектов – трасса Карачаевск-Кучкулан, которая является единственным маршрутом к одному из самых живописных мест нашего региона – Махарскому ущелью. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что в этом году приступили к ремонту участка протяженностью более 5 километров. На объекте уже завершили демонтаж покрытия, подготовили основание, ведется укладка свежего асфальта. Работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорогу от Карачаевска до Кучкулана поэтапно ремонтируют с 2017 года, и этот участок станет завершающим. После окончания работ вся трасса будет приведена в нормативное состояние, а значит, обеспечит безопасный и бесперебойный проезд транспорта, что будет способствовать увеличению туристического потока. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи под руководством помощника президента России Руслана Эдельгериева. Житель Малокарачаевского района поднял вопрос о содействии в ремонте дороги по улице Интернациональная в селе Учкикен. Как сообщил Мурат Аргунов, по госпрограмме развития транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике будет предусмотрена субсидия администрации Малокарачаевского района. Она пойдет на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством ливневой канализации на данной дороге. Протяженность участка 700 метров, ширина 5-6 метров. Исполнение поручения премьер-министр взял на личный контроль. С 12 по 26 августа в республике пройдет 5-й юбилейный сезон фестиваля музыки и науки «Выше звука». За несколько лет проект вырос из камерного события в масштабный культурный маршрут по регионам Северного Кавказа. В этом году гостей ждут более 50 мероприятий на 20 площадках, концерты под открытым небом и в концертных залах, музыкальные прогулки с учеными, творческие лаборатории и образовательные программы. Главной темой юбилейного сезона станет соединение культур и традиций. Музыка разных эпох и жанров прозвучит в самых необычных локациях – от городских сцен до горных склонов и заповедных троп.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 24 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 28, малооблачно, без существенных осадков. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 26, облачно, небольшой дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 10, днем до плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии и регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность 4 нелегальных игорных заведений, которые функционировали на территории Черкесска. Установлены причастные к противоправной деятельности 7 лиц, среди которых организатор, управляющие, а также технические специалисты, обеспечивавшие бесперебойную работу игорного оборудования. По предварительным данным, подпольные казино работали с 2025 года. Нелегальный бизнес был организован в нежилых помещениях. Участниками группы соблюдались меры конспирации. Вход в игорные заведения разрешался только проверенным игрокам, велось видеонаблюдение. В ходе масштабной серии обысков в местах организации незаконной деятельности и в квартирах подозреваемых изъято более 200 единиц техники и средств мобильной связи, которые использовались для преступной деятельности, а также денежные средства и документация. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летней иностранной гражданки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьи 228 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Женщина была задержана сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального управления ФСБ в Черкесске при попытке сбыта 29 свертков с запрещенным веществом. Оперативниками задокументированы 5 фактов сбыта, совершенных фигуранткой на территории Ставропольского и Краснодарского краев путем осуществления тайников-закладок. Наркотические средства изъяты, возбуждены уголовные дела. Подозреваемая на время следствия заключена под стражу. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Карачаевский в ходе расследования уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере установлен соучастник преступления. Выяснилось, что ранее задержанный 60-летний житель аула Каменномост действовал в предварительном сговоре с 42-летним жителем города Карачаевска. Ранее сообщалось, что 60-летний фигурант, ранее судимый за аналогичное преступление, незаконно спилил 5 деревьев породы бук на северо-западной окраине аула Нижняя Мара. Реализовать ценную древесину он не успел. Сумма ущерба, причиненного Государственному лесному фонду, превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Всего за одну неделю сотрудники госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии с использованием автоматизированной системы контроля дорожного движения «Паутина» выявили 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным правонарушителям. Водители 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии совместно с представителями общественного совета при региональном МВД проводят комплекс профилактических мероприятий в пришкольных лагерях образовательных учреждений республики. Основная цель этих встреч – организация полезного досуга детей в период летних каникул, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также формирование у школьников навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 24 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 28, малооблачно, без существенных осадков. В Карачаевске плюс 11 ночи, днем до плюс 26, облачно, небольшой дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 10, днем до плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф – напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии ведется ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам республики. Один из таких объектов – трасса Карачаевск-Кучкулан, которая является единственным маршрутом к одному из самых живописных мест нашего региона – Махарскому ущелью. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в этом году приступили к ремонту участка протяженностью более 5 километров. На объекте уже завершили демонтаж покрытия, подготовили основание, ведется укладка свежего асфальта. Работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорогу от Карачаевска до Учкулана поэтапно ремонтируют с 2017 года, и этот участок станет завершающим. После окончания работ вся трасса будет приведена в нормативное состояние, а значит, обеспечит безопасный и бесперебойный проезд транспорта, что будет способствовать увеличению туристического потока. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи под руководством помощника президента России Руслана Эдельгериева. Житель Малокарачаевского района поднял вопрос о содействии в ремонте дороги по улице Интернациональная в селе Учкикен. Как сообщил Мурат Аргунов, по госпрограмме развития транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике будет предусмотрена субсидия администрации Малокарачаевского района. Она пойдет на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством ливневой канализации на данной дороге. Протяженность участка 700 метров, ширина 5-6 метров. Исполнение поручения премьер-министр взял на личный контроль. С 12 по 26 августа в республике пройдет 5-й юбилейный сезон фестиваля музыки и науки «Выше звука». За несколько лет проект вырос из камерного события в масштабный культурный маршрут по регионам Северного Кавказа. В этом году гостей ждут более 50 мероприятий на 20 площадках, концерты под открытым небом и в концертных залах, музыкальные прогулки с учеными, творческие лаборатории и образовательные программы. Главной темой юбилейного сезона станет соединение культур и традиций. Музыка разных эпох и жанров прозвучит в самых необычных локациях – от городских сцен до горных склонов и заповедных троп. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата – Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился Северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бермамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкеске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Донбайе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии ведется ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам республики. Один из таких объектов – трасса Карачаевск-Кучкулан, которая является единственным маршрутом к одному из самых живописных мест нашего региона – Махарскому ущелью. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в этом году приступили к ремонту участка протяженностью более 5 километров. На объекте уже завершили демонтаж покрытия, подготовили основание, ведется укладка свежего асфальта. Работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорогу от Карачаевска до Кучкулана поэтапно ремонтируют с 2017 года, и этот участок станет завершающим. После окончания работ вся трасса будет приведена в нормативное состояние, а значит, обеспечит безопасный и бесперебойный проезд транспорта, что будет способствовать увеличению туристического потока. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи под руководством помощника президента России Руслана Эдельгериева. Житель Малокарачаевского района поднял вопрос о содействии в ремонте дороги по улице Интернациональная в селе Учкикен. Как сообщил Мурат Аргунов, по госпрограмме развития транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике будет предусмотрена субсидия администрации Малокарачаевского района. Она пойдет на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством ливневой канализации на данной дороге. Протяженность участка 700 метров, ширина 5-6 метров. Исполнение поручения премьер-министр взял на личный контроль. С 12 по 26 августа в республике пройдет 5-й юбилейный сезон фестиваля музыки и науки «Выше звука». За несколько лет проект вырос из камерного события в масштабный культурный маршрут по регионам Северного Кавказа. В этом году гостей ждут более 50 мероприятий на 20 площадках, концерты под открытым небом и в концертных залах, музыкальные прогулки с учеными, творческие лаборатории и образовательные программы. Главной темой юбилейного сезона станет соединение культур и традиций. Музыка разных эпох и жанров прозвучит в самых необычных локациях – от городских сцен до горных склонов и заповедных троп. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 24 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 28, малооблачно, без существенных осадков. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 26, облачно, небольшой дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 10, днем до плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. Еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый информационный выпуск из нашего совместного радиоцикла, который мы проводим с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Как всегда, по традиции, я с вами в студии. В ближайшие 30 минут будем беседовать. Темы, как всегда, у нас достаточно актуальные. На минувшей неделе мы говорили о правилах установки и оформления газобаллонного оборудования на автомобильный транспорт. Все вопросы подробно разобрали. Если не успели послушать, заходите на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Можно прослушать этот радиоэфир в записи. Но сегодня мы будем обсуждать новую актуальную тему. Будем говорить о злостных нарушителях правил дорожного движения. Расскажем, кто это такие, какие нарушения попадают под категорию злостных, какие меры по борьбе с такими автовладельцами, водителями применяются в Российской Федерации, в нашей республике. Расскажем, какие наказания предусмотрены в законодательстве нашей страны для таких нерадивых водителей. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Как всегда, ваши обращения ждем на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, прочитаем, специалисту переадресуем. Друзья, пришло время познакомиться с гостем в нашей эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну, давайте начнем. Злостные нарушители правил дорожного движения. Да, каждый представляет себе какого-то вот такого абстрактного, может быть, знает такого нарушителя. Что можно сказать? Кто это такие, да, и как можно понять, и, да, вот примерно, как люди категоризируют вот это понятие?
1: Ну, давайте для начала разберем понятие злостный нарушитель. Можно его отнести к водителям, да, которые не только нарушают правила дорожного движения, но и те лица, у которых имеется свыше 50 неоплаченных административных штрафов. К сожалению, есть и такие. Также к этой категории лиц можно отнести людей, у которых управляют транспортные средства, управляют его, скажем так, агрессивно, где-то с нарушениями, да, правил дорожного движения.
0: А может быть и неоднократными, да, часто бывает и так.
1: К сожалению, да, неоднократно. То есть это сама манера вождения уже у людей, это как бы норма считается для них, грубо говоря. К таким видам можно отнести как перестроение, где-то подрезают друг другу машин, не уступают водителям.
0: Ну и, собственно говоря, я бы сюда, знаете, еще кого добавила? Тех, кто занимается такой манерой езды для того, чтобы прославиться на просторах интернет. Да, вот сейчас, наверное, такая отдельная категория. Мы о них тоже будем обязательно говорить. Те, кто снимает такие вещи, проецирует это на просторах социальных сетей и, в общем, собственно говоря, таким образом зарабатывает внимание, лайки, что они там еще привлекают. И так далее. То есть зарабатывать себе популярность вот таким нахальным способом езды. Ну и, собственно говоря, друзья, для многих таких нарушителей это уже не чистая случайность, а для многих это уже становится системой. Но ровно до того момента, пока они не попадают в поле зрения госавтоинспекции. Ну а на самом деле это происходит достаточно быстро. Сейчас везде, всюду, да, и системы «Безопасный город», и камеры.

0: Водители стремятся поскорее покинуть подобные списки, спешат погасить свои долги, чтобы не привлекать внимание, да, ни правоохранительных органов. Но имеется также, скажем, порочная такая практика некоторых водителей, которые специально нарушают правила дорожного движения, подвергая риску и себя, и окружающих. Не будем забывать, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Да. И нужно задумываться, когда человек, как вы сказали, ради хайпа, ради рекламы, да, свои, в основном это блогеры, которые сейчас модно показывать, как они ездят на машинах, где-то нарушают правила дорожного движения, все это снимается, выставляется в СМИ, средства массовой информации, в сети, интернет выкладывается. Все это отслеживается, все это не остается без внимания, соответственно, соответствующими органами и также сотрудниками госавтоинспекции. Устанавливаются личности данных людей, которые нарушают, и уже привлекаются к административной ответственности.
1: Про ответственность мы, кстати, тоже поговорим. Ну и, собственно говоря, вот про вот этих звезд, многократные нарушения они проецируют, да, и много таких показательных случаев уже есть в российской практике. Ну и, собственно говоря, вот как специалист рассказал, что, в принципе, нет труда, не составляет труда выявить таких нарушителей. Есть, так, кстати, такие прям яркие случаи, о которых говорили и федеральные средства массовой информации, и на интернет-просторах широко обсуждали. Да, может быть, несколько вот таких ярких случаев, когда блогеры целенаправленно нарушали правила дорожного движения, проецировали это все в социальные сети и были наказаны.
0: Есть такой пример, к сожалению. Это имеет место быть, о котором писали в средствах массовой информации в феврале 26 года. Это была 22-летняя блогерша из Уфы, девушка, у которой, по-моему, если я не ошибаюсь, было около 420 тысяч подписчиков из одной из сети, где она была зарегистрирована. И она просто выкладывала свои видеоролики с дрифтом, да, на транспортных средствах управления, то есть не пренебрегала правилами дорожного движения, где-то нарушала. И в общей сложности накопила где-то около 190 административных правонарушений, за которые она была привлечена, на которые были составлены административные материалы. Ну, и за тонировку, и за превышение скоростного режима.
1: И даже, по-моему, езда без прав у нее там была. То есть да, весь список, весь перечень. То есть человек целенаправленно зарабатывал таким способом внимание, лайки и так далее, и так далее. Нарушал 190 административных материалов. Ну и, собственно говоря, был пойман. Ну,
0: финал
1: все это закончилось.
0: Да, финал этой истории был, конечно, плачевный для нее, показательный. Автомобиль данной блогерши был отправлен на спецстоянку. Сама девушка, как повторюсь, была привлечена к административной ответственности. То есть нарушения остались.
1: Все выявлено. И, кстати, по-моему, там были изменения госномера, да, то есть таким образом она пыталась уйти от ответственности. Да, вот мы часто с вашими коллегами говорим о том, что десятки таких случаев ежемесячно, ежегодно выявляют на дорогах, в том числе и нашей республики, подложные регистрационные знаки. То есть люди, которые лихачат, нарушают правила дорожного движения, просто устанавливают подложные регистрационные знаки и пытаются таким образом уйти от ответственности. Да, у нас есть цифры, кстати,
0: да,
1: по таким нарушениям.
0: Анна, место имеет быть. Коснемся, опять же, таки к этой девушке тоже возвратимся, что да, действительно пыталась скрыть, изменить госномер на транспортных средствах, на которых она совершала нарушение, да, административного законодательства, но все равно была привлечена к административной ответственности. Что касается, затронули тему подложных государственных регистрационных знаков, касаемо нашего субъекта Карачаево-Черкесской Республики, у нас, к сожалению, тоже имеет место быть, где люди пытаются поменять букву, поменять цифру в госрегистрационном
1: иногда
0: знаке.
1: Закрашивают. Иногда, я видела недавно такую историю, да. белой краской, видимо, из баллончика была закрашена часть цифр.
0: Иногда закрашивают, иногда бывает, что ставят на транспорт совершенно другие государственные регистрационные знаки, да, меняют их просто.
1: Перевертыши, да, специальные системы технические есть, да,
0: да,
1: ну, когда они переворачивают, даже не выходя из машины.
0: Все это выявляется, поэтому наши нерадивые владельцы транспортных средств, которые пытаются нарушать и скрыть свои государственные регистрационные знаки, да, возьмите на заметку, что все это фиксируется,

0: конечном итоге по данным нарушениям будут привлечены к административной ответственности. Если подвести такой небольшой анализ, который был, да, за 5 месяцев, с января по текущее число этого года, было выявлено 66 фактов подложных госрегистрационных знаков.
1: То есть всего за 5 месяцев в нашей республике.
0: Да, и данные водители данных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Данная работа тоже продолжается на постоянной основе, она ведется как бы.
1: То есть это ежедневная работа и фото-видеокомплексов, да, которые работают, и инспекторов непосредственно на дороге, которые дежурят.
0: Непосредственно, да.
1: Инспекторы в большей степени.
0: В большей степени, потому что как бы система системой, она выявляет, да, но без инспектора, то есть эта работа не была бы проведена. Угу. Не будем забывать, что тоже большой вклад и труд. Это инспектора дорожно-патрульной службы.
1: Ну, друзья, вот когда говорят о том, что искусственный интеллект замещает очень многие сферы нашей жизнедеятельности, вот еще один яркий пример, что без живого человека, да, без анализа, да, человеческого, мыслительного, мы, собственно говоря, не справимся во многих отраслях. То есть человеческий труд, человеческий интеллект будет востребован всегда. Знаете, вот о чем хотелось бы поговорить. Иногда вот такие блогеры, они закрывают номера, замазывают лица, да, на итоговом видео, и вот наивно полагают, что их не найдут, не вычислят, и наказания никакого не будет. Давайте все-таки развеем такой миф, что даже если там маска на лице, заблюренная часть видео, закрытые номера, все равно найдут, все равно накажут. Ну вот видеоролик появляется, на его основании все равно проводится расследование, да? Вот как это работает на практике? Немножечко расскажите.
0: Ну, давайте немножко расскажем, что начнем с истоков изначально, да, когда снимают видеоролики, да, в которых содержится нарушение правил дорожного движения или усматриваются административные правонарушения, их выкладывают в сеть, это все мониторится, это все отслеживается. Потом начнем по алгоритму, да, устанавливается нарушитель, точное время, дата, место нарушения, кем было совершено данное административное правонарушение. Устанавливается, с какого контента это было снято, кто выставлял. И уже устанавливается лицо, которое будет привлечено к административной ответственности за данное правонарушение.
1: Но еще, кстати, в России уже существует практика блокировки аккаунтов со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор в том числе вместе с госавтоинспекцией, с Министерством внутренних дел Российской Федерации, региональными ведомствами признают контент провоцирующим, провоцирующим административные правонарушения. Материалы направляются для принятия процессуальных решений. То есть и Роскомнадзор тоже мониторит вот такие нарушения. Ну и Госдума, кстати, рассматривает момент и планирует ужесточить ответственность за демонстрацию правонарушений и правил дорожного движения в интернете. И вот, кстати, был повод, прецедент, когда в Нефтекамске 17-летний водитель во время движения вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. Вот он снимал контент и думал, что это ярко, красиво, интересно. Трюк закончился неудачей, несовершеннолетний упал на проезжую часть, легкие травмы получил, но автомобиль отправили на спецстоянку, а родители привлекли к ответственности. Как работают с нарушителями в регионах, в разных регионах России, может быть, какой-то интересный современный опыт по выявлению вот таких злостных нарушителей есть?
0: Ну, прежде всего, это, повторюсь, это работа дорожно-патрульных служб на местах со злостными правонарушителями, и работа, причем, ведется эффективно.
1: То есть это рейды, это профилактические мероприятия.
0: Да, конечно, безусловно.
1: Дежурство на дорогах непосредственно.
0: Которые, угу, я вам хочу сказать, очень плодотворные плоды дают, потому что без них никуда.
1: Особенно, наверное, в праздничные дни, в выходные, да, в ночное время.
0: При массовом скоплении, да, как, угу, вы говорите, граждан. Это все имеет место быть, да. Если касаться нашего субъекта, то госавтоинспекция нашей республики, Карачаево-Черкесской республики, проводится постоянный мониторинг из соцсетей для выявления противоправных действий, да, как мы уже повторились ранее, то есть подобного рода ролики. В среднем за год в регионе результатов таких проверок к ответственности было привлечено несколько десятков автомобилистов. данные, их транспортные средства были поставлены на специализированную штрафстоянку. Также, как мы тоже говорили с вами, запускаются в телеграм-каналах чат-боты, которые тоже направлены для выявления данных роликов, потому что, ну, не будем скрывать, да, их очень большое количество, к сожалению, стало. Ради популярности люди стараются повторить, превзойти кого-то, да, ну, не думая о последствиях.
1: В наглости и слабоумие, отвага и слабоумие, да, наверное. Особенно, наверное, это касается в первую очередь, ну, достаточно молодых водителей. Часто они и без прав бывают, нетрезвые, да, чего уж греха таить. Здравомыслящий трезвый человек, наверное, не должен приходить к такой мысли, а вот нетрезвый, все может быть. Давайте, знаете, о чем поговорим. Еще глубже в региональную практику мы окунемся, по цифрам поговорим. О наказании. Что говорит статья закона, буква закона относительно таких нарушителей? Как карается, какие штрафные санкции для злостных нарушителей предусмотрены? Да, мы напомним, где-то 50 и более штрафов, административных штрафов, да, за нарушение правил дорожного движения. Неужели они уходят от ответственности или серьезные штрафные санкции есть в законе? Что прописано? Расскажите подробнее.
0: Ну, если касаться буквы закона, напомним, что с 10 января
1: 22 года
0: вступил в силу поправки Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за водителей лихачей. А именно, появилась новая статья 264.2. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством.
1: Угу. Там уже уголовная ответственность.
0: Там идет уже уголовная, угу. Там уже идет не административная ответственность. Напомню, что там идет уже уголовная ответственность за данное правонарушение.
1: Угу. К уголовной ответственности может быть привлечен водитель, который был уличен, да, вот это уже повторники, да, скажем так. В каких нарушениях?
0: Ну, к ним можно отвести водитель, который был увлечен и привлечен, да, за превышение скорости более чем на 80 километров, за выезд на полосу встречного, предназначенного для встречного движения, то есть повтор, угу, получается.
1: Но это еще не все.
0: Также можно отнести, да, к выезд на трамвайным путям. И не будем забывать, что уголовная ответственность грозит тем, кто был привлечен к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами за любое из вышеперечисленных нарушений, те, которые были совершены уже повторно.
1: То есть получается, грубо говоря, уже уголовная ответственность наступает, когда человек уже в третий раз нарушает одно и то же правило дорожного движения и, получается, был уличен, привлечен, но продолжает уже в третий раз, да, в течение там короткого периода времени продолжает нарушать точно так же. Злостным нарушителям какие штрафы могут грозить?
0: Злостным нарушителям может грозить либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы сроком до 480 часов, либо же принудительные работы на срок до 2 лет. В крайнем случае это лишение свободы на срок до 2 лет. Угу. Причем все эти лишенным права занимать, управлять. Человек лишается управления транспортным средством.
1: Ну и опять же, такие действия правовых норм не распространяются на случай фиксации правонарушений специальными техническими средствами, которые имеют функции фото-видеосъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. То есть, получается, эти нарушения может выявить, да, и соответствующее наказание будет только, когда автоинспекторы на дороге зафиксируют такое правонарушение. Вот здесь еще раз, да, друзья, искусственный интеллект хорошо, камеры хорошо, но без настоящих, грамотных, живых, стоящих на дороге инспекторов очень сложно выявить и остановить, собственно, вот таких нарушителей. Если водитель, лишенный прав за превышение скорости на 60 и больше километров на выезд в встречную полосу, снова попадается на аналогичном правонарушении, это уже преступление. Нарушение, опять же, фиксируют госавтоинспекторы. Ну и знаете, о чем хочу еще сказать? Самое такое, скажем так, действенное, очень действенное, новая норма закона, вот чего, наверное, следует опасаться, да, штрафы многочисленные, да, лишение права управления транспортным средством, административные работы, даже уголовная ответственность, может, не всегда так людей пугают, как новая мера, да? Это изъятие автомобиля.
0: Да, совершенно
1: верно. Давайте вот о ней подробно расскажем.
0: Вы знаете, наверное, самым болезненным ударом по злостным нарушителям это стало введение конфискации транспортного средства. То есть,
1: в пользу государства.
0: В пользу государства, конечно. 25 июля 2022 года была введена статья 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть там внесли пункт, согласно которому транспортные средства, принадлежащие обвиняемому лицу, использованные им при совершении преступления по статье 264.1.2.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат принудительному безвозмездному изъятию в доход государства.
1: И, кстати, такие случаи уже есть, да, они очень болезненные, широко обсуждаются. Изымали автомобили у злостных нарушителей и в Карачаево-Черкесии. Там были, кстати, такие недешевые автомобили, да? Давайте вспомним какой-то из этих случаев.
0: Имело место быть сотрудниками госавтоинспекции по Малокарачаевскому району. Был задержан злостный неплательщик административных штрафов. При проверке по базе данных было установлено, что транспортное средство, которым он управлял, марки «Ягуар», имелось больше 567 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 810 тысяч. Общая сумма с использованием сборов составила 1 миллион 600 тысяч рублей.
1: То есть, получается, на этом автомобиле 567 штрафов. Сумма штрафов 810 тысяч рублей, а вместе с разными сборами, да, пенями, штрафами, сборами и так далее, уже 1 600 000. То есть 600, человек долгосрочно, долго, системно нарушал, долго не платил, да, 567 штрафов, и уже набежала сумма 1 600 000 рублей. Автомобиль изъяли, конфисковали в пользу государства.
0: Совершенно верно.
1: Угу. Что с такими автомобилями дальше происходит, я думаю, многие уже знают. Их передают Министерству обороны, Росгвардии, МЧС России и Движению Народный фронт. Транспорт направляется на нужды исторических регионов и на нужды специальной военной операции, друзья. Вот как раз тот самый изъятый у злостных нарушителей автотранспорт. Неважно, Жигули это первое, второе, третье, четвертое, там шестое той модели, или автомобиль Ягуар. Вот такие случаи, собственно.
0: На марку не смотрят.
1: Угу. На марку не смотрят, смотрят на нарушения и на злостность. Поэтому, друзья, конфискация автомобиля у злостных правонарушителей это вполне реальная мера ответственности. И уголовная ответственность это тоже уже широко применяемая мера. Давайте поговорим о нашей республике, да, как ведется системная работа, вы уже выше это сказали, что это системная работа по выявлению злостных нарушителей. Какие-то цифры, может быть, прошлый год или начала текущего.
0: Давайте подведем итоги 2026 года.
1: 26-й, хорошо.
0: Но если говорить уже о цифрах, то с января по текущее число 2026 года было составлено 318 тысяч административных правонарушений.
1: 318 раз нарушили тысяч, правила дорожного движения водители, наши, приезжие. Именно столько административных материалов. 318 тысяч, это за 5 месяцев получается.
0: Это за 5 месяцев
1: с начала года.
0: Работы, да,
1: катастрофа.
0: Верно.
1: Порядка 60 тысяч нарушений в месяц.
0: Из них я также хотел бы подчеркнуть, что 418 административных материалов было составлено на лиц, управляющих транспортные средства в состоянии опьянения. 217 тысяч было составлено на лиц, которые не имеют водительского удостоверения и управляют транспортными средствами. Хотелось бы тоже обратиться к нашим радиослушателям. Вы знаете, не брать это за норму. Просто нужно думать и о себе, и о окружающих, о последствиях. Потому что все-таки человек, который не имеет водительское удостоверение, не то чтобы нежелательно, категорически запрещено садиться за руль автомобиля. Напомню еще раз, потому что транспорт, вот, это является источником повышенной опасности.
1: Потому это что совсем не шутки.
0: Как бы человек не был уверен в себе, да, я вот в себе уверен, я вожу, я хорошо езжу, не будем забывать, что азы все равно они приобретаются изначально в автошколах, потом сдается экзамен в экзаменационных подразделениях РЭО, человек получает водительское удостоверение,
1: сдает экзамены соответствующие.
0: Да, и уже тогда смело можно садиться за руль. И, как говорится,
1: и спокойно
0: в, путь,
1: в рамках
0: да,
1: закона. Но вот многие, кстати, наивно думают, что если умеют сдвинуть транспортное средство с места и ехать прямо, они уже вот настоящие опытные водители. Друзья, давайте не будем забывать, да, что есть транспортные развязки, перекрестки, маневры и так далее, и так далее. Там огромное количество правил, которые надо знать, потому что они придуманы для того, чтобы люди их соблюдали и не происходило несчастных случаев. Да? Те же самые, там, я не знаю, правила проезда перекрестков, перекрестков, правила обгона, правила перестроения, правила парковки. Да. То есть здесь нужно учиться и только с опытом. Но и опять же, несовершеннолетние, они в силу своих физиологических особенностей, психологической незрелости не способны пока управлять транспортным средством. Есть законом определенные сроки, да, там Б, С, Д и так далее, там 20, 18 лет и дальше. И поэтому, друзья, только в рамках закона. Хорошо, что еще по цифрам можно представить?
0: По цифрам давайте пробежимся тоже быстренько. Это касаемо тоже грубых нарушений, это не предоставление преимущества пешеходу, да, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, было привлечено 86 водителей за данное нарушение, да. Напомню, что есть такая статья в административном кодексе, это неуплата административного штрафа в срок, то есть статья 20.25, часть 1, когда у водителя имеются административные правонарушения, но он их не оплачивает, то через определенный период эта статья попадает под 20.25, часть 1. По цифрам напомню, что с января по текущее число по данной статье было привлечено, составлено административных материалов, это 4492 материала.
1: Это за то, что люди не платят штрафы вовремя, еще одна статья нарастает. Какие сроки уплаты штрафов административных в области правил дорожного, нарушения правил дорожного движения?
0: Административный штраф должен быть уплачен в полном размере, напомню, в полном, не частично, не часть, а именно в полном размере. Привлечение к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном нарушении в законную силу.
1: То есть получается не с момента нарушения, да, а с момента вступления документа о наложении административного штрафа в законную силу 60 дней у человека есть. И все равно порядка 5000 человек не оплачивает, продолжают наращивать пени и так далее, исполнительские сборы. Потом мы, кстати, хотим напомнить, что да, госавтоинспекция передает материалы
0: судебным приставам,
1: да, и
0: для
1: дальше
0: принятия мер принудительного взыскания.
1: Ну и там меры, напомним, такие достаточно существенные, от, начиная от блокировки счетов, да, до ограничения специального права, да, права управления транспортным средством, наложение ареста на имущество, невозможность выезда за пределы Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, там огромные разные механизмы воздействия есть. Ну и еще, собственно говоря, совсем немного у нас остается времени. Давайте по цифрам, да, мы сказали о таких нарушителях, рассказали о том, сколько их в нашей республике в том числе. Ну, наверное, картина общая для всех. Важное изменение, да, на протяжении уже 4 лет введена уголовная ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения, и на фоне растущих цифр конфискации транспорта в пользу государства уже можно сказать, что эта система работает. Отлично работают технические средства, работают госавтоинспекторы на местах, общественный контроль, люди сами сигнализируют о таких нарушениях, да, у нас тоже активно, да, есть очень крупные паблики, которые охотно публикуют вот эти присланные нарушения, по которым потом ведется работа госавтоинспекции и нарушителей ловят. Ну и, собственно говоря, судебная практика создали тот самый пресловутый принцип неотвратимости наказания. То есть сегодня я уверена, что многие уже, конечно, понимают, что наказание неизбежно. Мы будем подытоживать. Станислав, вам финальное слово. Мы говорили о злостных нарушителях, о людях, которые системно, нагло, нахально продолжают нарушать правила движения. Работа по ним ведется, по всем направлениям, и пусть понимают, что безнаказанными не останутся. Вам финальное слово.
0: Спасибо, Анна. Как вы уже сказали, работа действительно ведется и будет продолжаться вести. Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Покрачево-Черкесской Республики напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Прежде всего, хотелось бы нашим радиослушателям пожелать и попросить даже их, да, думать не только о себе, но и об окружающих.
1: Друзья, будьте законопослушными, и тогда, на самом деле, будем мы все возвращаться домой живыми и невредимыми. Всем безопасных дорог, соблюдайте правила дорожного движения, но госавтоинспекция всегда на страже соблюдения закона. До новых радиовстреч!
2: Средства массовой информации и радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-20 785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкеске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: «Сказки 5».
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бирмамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнований «Приключенческая гонка КМВ-2026». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 2026. В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Усть-Жегуте 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии ведется ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам республики. Один из таких объектов – трасса Карачаев-Скуч-Кулан, которая является единственным маршрутом к одному из самых живописных мест нашего региона – Махарскому ущелью. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в этом году приступили к ремонту участка протяженностью более 5 километров. На объекте уже завершили демонтаж покрытия, подготовили основание, ведется укладка свежего асфальта. Работы реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорогу от Карачаевска до Уч-Кулана поэтапно ремонтируют с 2017 года, и этот участок станет завершающим. После окончания работ вся трасса будет приведена в нормативное состояние, а значит, обеспечит безопасный и бесперебойный.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
3: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

решать, но не... Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бирмамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнований «Приключенческая гонка КМВ-2026». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ о традиционной пище ногайцев. Значительное место в пищевом рационе ногайцев занимали молочные продукты – масло, различные сыры, творог, сметана, кислое молоко, простокваша, айран и молозиво. На молозиве готовили хлеб, вторым не менее важным, чем молоко, и молочные продукты – компонентом пищи ногайцев были мясо и мясные продукты. Самыми употребимыми были говядина и баранина, но наиболее престижной считалась баранина. Употребляли в пищу мясо домашней птицы, дичь, сайгаков. Мясо сайгаков ели не только в свежем, но и в вяленом и копченом виде. Особое место в системе питания ногайцев занимала конина. Караногайцы предпочитали жеребятину, которую употребляли и против простудных заболеваний. Жеребячим жиром лечили разные желудочные заболевания. Запас мяса ногайцы пополняли и охотой. Мясные блюда отличались разнообразием. К числу излюбленных блюд относились кувурма, кувурмаш, говорили караногайцы, кувурдак, приготовленный из мяса барашка и ягненка. В отдельных случаях из всей туши ягненка делали курлиме. Для этого ягненка свежевали, вынимали внутренности и томили его в земляной яме несколько часов со специями. Из говядины и баранины готовили пельмени и пироги, варили хинкали. Из кусочков мяса и кишок конины, говядины и баранины делали колбасу толтырма, которую коптили в дымоходе. Из тонко нарезанных кусочков жирного мяса и брюшной части конины с добавлением растертого чеснока и черного перца готовили колбасу козы, ели в жареном и вареном виде, заготавливали впрок и колбасу кайма. Другим видом колбасных изделий ногайцев были сокта или сохта. В отличие от других колбас, ее готовили из курдючного жира, размельченной печени, заправленных луком, солью и перцем. Особую колбасу йорме делали из внутренностей животного. В рационе ногайцев присутствовало сушеное мясо, которое заготавливали поздней осенью или в начале зимы. Впрок заготавливалось и жареное мясо – кувырдак, для чего его закладывали в перемешку с жиром в желудок животного, который, предварительно наполнив воздухом, сушили. Свято соблюдая вековые традиции, ногайцы, принимая гостей, богато и щедро накрывали стол гостю. В знак особого уважения предлагалась всегда баранья голова, печенка и курдюк, мясо с берцовой костью, грудинка, язык и почки. В знатных семьях гостю подавалась голова лошади. По обычаям ногайцев, каждому из вновь пришедших гостей было принято готовить новый чай, даже в том случае, если в казане оставался запас чая от предыдущего посетителя. В традиционной культуре ногайцев роженицы после родов давали куриный бульон и шейку курицы. В день свадьбы всем гостям подавали вареную баранью грудинку, пекли баурсак, котлома, лакумы, готовили различные национальные кушания, свозили от родственников приготовленный ими кумыс. Родственниц невесты, которых присылали с ней в дом жениха, угощали медом, маслом, ногайским чаем и обязательно вареной бараньей грудинкой. Что касается похоронно-поминальной пищи, то она была достаточно скромной и состояла в основном из супа, мяса и лепешек баверсак. Во время уразы ногайцы готовили специальное блюдо на молоке из жареного и толченого проса. Ногайцы придавали большое значение гигиене приготовления пищи, избегали несдержанности в ее употреблении. За годы советской власти система питания ногайцев подверглась значительным изменениям. Однако и в наши дни традиционная система питания ногайцев сохраняет свои этнические особенности, а национальные блюда продолжают занимать доминирующее положение в их кухне.

0: 105.5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните! Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 95,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата – Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бирмамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнований «Приключенческая гонка КМВ-2026». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: КЧР ФМ 104.5, Карачаевск.
1: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии и регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность 4 нелегальных игорных заведений, которые функционировали на территории Черкесска. Установлены причастные к противоправной деятельности 7 лиц, среди которых организатор, управляющие, а также технические специалисты, обеспечивавшие бесперебойную работу игорного оборудования. По предварительным данным, подпольные казино работали с 2025 года. Нелегальный бизнес был организован в нежилых помещениях. Участниками группы соблюдались меры конспирации. Вход в игорные заведения разрешался только проверенным игрокам, велось видеонаблюдение. В ходе масштабной серии обысков в местах организации незаконной деятельности и в квартирах подозреваемых изъято более 200 единиц техники и средств мобильной связи, которые использовались для преступной деятельности, а также денежные средства и документация. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летней иностранной гражданки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьи 228 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Женщина была задержана сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального управления ФСБ в Черкесске при попытке сбыта 29 свертков с запрещенным веществом. Оперативниками задокументированы 5 фактов сбыта, совершенных фигуранткой на территории Ставропольского и Краснодарского краев путем осуществления тайников закладок. Наркотические средства изъяты, возбуждены уголовные дела. Подозреваемая на время следствия заключена под стражу. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Карачаевский в ходе расследования уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере установлен соучастник преступления. Выяснилось, что ранее задержанный 60-летний житель аула Каменномост действовал в предварительном сговоре с 42-летним жителем города Карачаевска. Ранее сообщалось, что 60-летний фигурант, ранее судимый за аналогичное преступление, незаконно спилил 5 деревьев породы бук на северо-западной окраине аула Нижняя Мара. Реализовать ценную древесину он не успел. Сумма ущерба, причиненного Государственному лесному фонду, превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей. Всего за одну неделю сотрудники госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии с использованием автоматизированной системы контроля дорожного движения «Паутина» выявили 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным правонарушителям. Водители 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии совместно с представителями общественного

Общественного совета при региональном МВД проводят комплекс профилактических мероприятий в пришкольных лагерях образовательных учреждений республики. Основная цель этих встреч – организация полезного досуга детей в период летних каникул, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также формирование у школьников навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

0: Преградной, 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и в селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧР ФМ. Добро пожаловать в новый информационный выпуск из нашего совместного радиоцикла, который мы проводим с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Как всегда, по традиции, с вами в студии. В ближайшие 30 минут будем беседовать. Темы, как всегда, у нас достаточно актуальные. На минувшей неделе мы говорили о правилах установки и оформления газобаллонного оборудования на автомобильный транспорт. Все вопросы подробно разобрали. Если не успели послушать, заходите на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Можно прослушать этот радиоэфир в записи. Но сегодня мы будем обсуждать новую актуальную тему. Будем говорить о злостных нарушителях правил дорожного движения. Расскажем, кто это такие, какие нарушения попадают под категорию злостных, какие меры по борьбе с такими автовладельцами, водителями применяются в Российской Федерации, в нашей республике. Расскажем, какие наказания предусмотрены в законодательстве нашей страны для таких нерадивых водителей. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Как всегда, ваши обращения ждем на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, прочитаем, специалисту переадресуем. Друзья, пришло время познакомиться с гостем в нашей эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну, давайте начнем. Злостные нарушители правил дорожного движения. Да, каждый представляет себе какого-то вот такого абстрактного, может быть, знает такого нарушителя. Что можно сказать? Кто это такие, да, и как можно понять, и, да, вот примерно, как люди категоризируют вот это понятие?
1: Ну, давайте для начала разберем понятие злостный нарушитель. Можно его отнести к водителям, да, которые не только нарушают правила дорожного движения, но и те лица, у которых имеется свыше 50 неоплаченных административных штрафов. К сожалению, есть и такие. Также к этой категории лиц можно отнести людей, у которых управляют транспортные средства, управляют его, скажем так, агрессивно, где-то с нарушениями, да, правил дорожного движения.
0: А может быть и неоднократными, да, часто бывает и так.
1: К сожалению, да, неоднократно. То есть это сама манера вождения уже у людей, это как бы норма считается для них, грубо говоря. К таким видам можно отнести как перестроение, где-то подрезают друг другу машину, не уступают водителям.
0: Ну и, собственно говоря, я бы сюда, знаете, еще кого добавила? Тех, кто занимается такой манерой езды для того, чтобы прославиться на просторах интернет. Да, вот сейчас, наверное, такая отдельная категория. Мы о них тоже будем обязательно говорить. Те, кто снимает такие вещи, проецирует это на просторах социальных сетей и, в общем, собственно говоря, таким образом зарабатывает внимание, лайки, что они там еще привлекают и так далее, и так далее. То есть зарабатывает себе популярность вот таким нахальным способом езды. Ну и, собственно говоря, друзья, для многих таких нарушителей это уже не чистая случайность, а для многих это уже становится системой. Но ровно до того момента, пока они не попадают в поле зрения госавтоинспекции. Ну а на самом деле это происходит достаточно быстро. Сейчас везде, всюду, да, и системы «Безопасный город», и камеры фотовидеофиксации административных правонарушений, и граждане неравнодушные, да. Расскажите, пожалуйста, как вот выявляются такие случаи, откуда поступают сигналы?
1: Ну, вы знаете, в некоторых регионах госавтоинспекция запустила специальные чат-боты, то есть специализированные, да, через которые неравнодушные граждане, скажем так, сознательные граждане, могут присылать видеозаписи с нарушениями. Имеется практика в ряде субъектов. В открытом доступе выкладываются сведения о злостных нарушителях, и такое практикуется. Большинство просто водителей стремятся поскорее покинуть подобные списки, спешат погасить свои долги, чтобы не привлекать внимание, да, ни правоохранительных органов. Но имеется также, скажем, порочная такая практика некоторых водителей, которые специально нарушают правила дорожного движения, подвергая риску и себя, и окружающих. Не будем забывать, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Да. И нужно задумываться, когда человек, как вы сказали, ради хайпа, ради рекламы, да, свои, в основном это блогеры, которые сейчас модно показывать, как они ездят на машинах, где-то нарушают правила дорожного движения. Все это снимается, выставляется в СМИ, средства массовой информации, в сети интернет выкладывается. Все это отслеживается, все это не остается без внимания, соответственно, соответствующими органами и также сотрудниками госавтоинспекции. Устанавливаются личности данных людей, которые нарушают, и уже привлекаются к административной ответственности.
0: Про ответственность мы, кстати, тоже поговорим. Ну и, собственно говоря, вот про вот этих звезд интернет-пространств хотелось бы отдельно поговорить. Многократные нарушения они проецируют, да, и много таких показательных случаев уже есть в российской практике. Ну и, собственно говоря, вот как специалист рассказал, что, в принципе, нет труда, не составляет труда выявить таких нарушителей. Есть, так, кстати, такие прям яркие случаи, о которых говорили и федеральные средства массовой информации, и на интернет-просторах широко обсуждали. Да, может быть, несколько вот таких ярких случаев, когда блогеры целенаправленно нарушали правила дорожного движения, проецировали это все в социальные сети и были наказаны.
1: Есть такой пример, к сожалению. Это имеет место быть, о котором писали в средствах массовой информации в феврале 26 года. Это была 22-летняя блогерша из Уфы. Девушка, у которой, по-моему, если я не ошибаюсь, было около 420 тысяч подписчиков из одной из сети, где она была зарегистрирована. И она просто выкладывала свои видеоролики с дрифтом, да, на транспортных средствах управления, то есть не пренебрегала правилами дорожного движения, где-то нарушала, и в общей сложности накопила где-то около 190 административных правонарушений, за которые она была привлечена, на которые были составлены административные материалы.
0: Ну,
1: и за тонировку, и за превышение скоростного режима.
0: И даже, по-моему, езда без прав у нее там была. То есть весь список, весь перечень. То есть человек целенаправленно зарабатывал таким способом внимание, лайки и так далее, и так далее. Нарушал 190 административных материалов. Ну и, собственно говоря, был пойман.
1: Ну, финал
0: все это закончилось.
1: Да, финал этой истории был, конечно, плачевный для нее, показательный. Автомобиль данной блогерши был отправлен на спецстоянку. Сама девушка, как повторюсь, была привлечена к административной ответственности. То есть нарушения остались.
0: Все выявлено. И, кстати, по-моему, там были изменения госномера, да, то есть таким образом она пыталась уйти от ответственности, да, вот мы часто с вашими коллегами говорим о том, что десятки таких случаев ежемесячно, ежегодно выявляют на дорогах, в том числе и нашей республики, подложные регистрационные знаки, то есть люди, которые лихачат, нарушают правила дорожного движения, просто устанавливают подложные регистрационные знаки и пытаются таким образом уйти от ответственности, да, у нас есть цифры, кстати.

0: цифр.
1: Иногда закрашивают, иногда бывает, что ставят на транспорт совершенно другие государственные регистрационные знаки, да, меняют их просто.
0: Перевертыши, да, специальные системы технические есть, да,
1: да,
0: когда они переворачивают, даже не выходя из машины.
1: Все это выявляется, поэтому наши нерадивые владельцы транспортных средств, которые пытаются нарушать и скрыть свои государственные регистрационные знаки, да, возьмите на заметку, что все это фиксируется. В конечном итоге по данным нарушениям будут привлечены к административной ответственности. Если подвести такой небольшой анализ, который был, да, за 5 месяцев, с января по текущее число этого года, было выявлено 66 фактов подложных госрегистрационных знаков.
0: То есть всего за 5 месяцев в нашей республике.
1: И данные водители данных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Данная работа тоже продолжается на постоянной основе, она ведется как бы.
0: То есть это ежедневная работа и фото-видеокомплексов, да, которые работают, и инспекторов непосредственно на дороге, которые дежурят.
1: Непосредственно, да.
0: Инспекторы это в большей степени.
1: В большей степени, потому что как бы система системой, она выявляет, да, но без инспектора, то есть эта работа не была бы проведена. Угу. Не будем забывать, что тоже большой вклад и труд это инспекторов дорожно-патрульной службы.
0: Ну, друзья, вот когда говорят о том, что искусственный интеллект замещает очень многие сферы нашей жизнедеятельности, вот еще один яркий пример, что без живого человека, да, без анализа, да, человеческого, мыслительного, мы, собственно говоря, не справимся во многих отраслях. То есть человеческий труд, человеческий интеллект будет востребован всегда. Знаете, вот о чем хотелось бы поговорить? Иногда вот такие блогеры, они закрывают номера, замазывают лица, да, на итоговом видео и вот наивно полагают, что их не найдут, не вычислят и наказания никакого не будет. Давайте все-таки развеем такой миф, что даже если там маска на лице, заблюренная часть видео, закрытые номера, все равно найдут, все равно накажут. Ну вот видеоролик появляется, на его основании все равно проводится расследование, да? Вот как это работает на практике? Немножечко расскажите.
1: Ну, давайте немножко расскажем, что начнем с истоков изначально, да, когда снимают видеоролики, да, в которых содержится нарушение правил дорожного движения или усматривается административное правонарушение, их выкладывают в сеть, это все мониторится, это все отслеживается. Потом начнем по алгоритму, да, устанавливается нарушитель, точное время, дата, место нарушения, кем было совершено данное административное правонарушение. Устанавливается, с какого контента это было снято, кто выставлял. И уже устанавливается лицо, которое будет привлечено к административной ответственности за данное правонарушение.
0: Но еще, кстати, в России уже существует практика блокировки аккаунтов со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор в том числе вместе с госавтоинспекцией, с Министерством внутренних дел, Российской Федерации, региональными ведомствами признают контент провоцирующим, провоцирующим административные правонарушения. Материалы направляются для принятия процессуальных решений. То есть и Роскомнадзор тоже мониторит вот такие нарушения. Ну и Госдума, кстати, рассматривает момент и планирует ужесточить ответственность за демонстрацию правонарушений правил дорожного движения в интернете. И вот, кстати, был повод, прецедент, когда в Нефтекамске 17-летний водитель во время движения вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. Вот он снимал контент и думал, что это ярко, красиво, интересно. Трюк закончился неудачей. Несовершеннолетний упал на проезжую часть, легкие травмы получил, но автомобиль отправили на спецстоянку, а родители привлекли к ответственности. Как работают с нарушителями в регионах, в разных регионах России? Может быть, какой-то интересный современный опыт по выявлению вот таких злостных нарушителей есть?
1: Ну, прежде всего, это, повторюсь, это работа дорожно-патрульных служб. на местах со злостными правонарушителями, и работа, причем, ведется эффективно.
0: То есть это рейды, это профилактические мероприятия.
1: Да, конечно, безусловно.
0: Дежурство на дорогах непосредственно.
1: Которые, я вам хочу сказать, очень плодотворные плоды дают, потому что без них никуда.
0: Особенно, наверное, в праздничные дни, в выходные, да, в ночное время.

0: скопления, да, как вы говорите, граждан, это все имеет место быть, да. Если касаться нашего субъекта, то госавтоинспекция нашей республики, Карачаево-Черкесской республики, проводится постоянный мониторинг из соцсетей для выявления противоправных действий, да, как мы уже повторились ранее, то есть подобного рода ролики. В среднем за год в регионе результатов таких проверок к ответственности было привлечено несколько десятков автомобилистов. Данные их транспортные средства были поставлены на специализированную штрафстоянку. Также, как мы тоже говорили с вами, запускаются в телеграм-каналах чат-боты, которые тоже направлены для выявления данных роликов, потому что, ну, не будем скрывать, да, их очень большое количество, к сожалению, стало. Ради популярности люди стараются повторить, превзойти кого-то, да, ну, не думая о последствиях.
1: В наглости и слабоумие, отвага и слабоумие, да, наверное. Особенно, наверное, это касается в первую очередь, ну, достаточно молодых водителей. Часто они и без прав бывают, нетрезвые, да, чего уж греха таить. Здравомыслящий трезвый человек, наверное, не должен приходить к такой мысли, а вот нетрезвый, все может быть. Давайте, знаете, о чем поговорим. Еще глубже в региональную практику мы окунемся, по цифрам поговорим. О наказании. Что говорит статья закона, буква закона относительно таких нарушителей? Как карается, какие штрафные санкции для злостных нарушителей предусмотрены? Да, мы напомним, где-то 50 и более штрафов, административных штрафов, да, за нарушение правил дорожного движения. Неужели они уходят от ответственности или серьезные штрафные санкции есть в законе? Что прописано? Расскажите подробнее.
0: Ну, если касаться буквы закона, напомним, что с 10 января
1: 22 года
0: вступил в силу поправки Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за водителей лихачей. А именно, появилась новая статья 264.2. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством.
1: Угу. Там уже уголовная ответственность.
0: Там идет уже уголовная, там уже идет не административная ответственность. Напомню, что там идет уже уголовная ответственность за данное правонарушение.
1: К уголовной ответственности может быть привлечен водитель, который был уличен, да, вот это уже повторники, да, скажем так. В каких нарушениях?
0: Ну, к ним можно отвести водитель, который был увлечен и привлечен, да, за превышение скорости более чем на 80 километров, за выезд на полосу встречного, предназначенного для встречного движения, то есть повтор, получается.
1: Но это еще не все.
0: Также можно отнести, да, к выезд на трамвайным путям. И не будем забывать, что уголовная ответственность грозит тем, кто был привлечен к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами за любое из вышеперечисленных нарушений, те, которые были совершены уже повторно.
1: То есть получается, грубо говоря, уже уголовная ответственность наступает, когда человек уже в третий раз нарушает одно и то же правило дорожного движения и, получается, был уличен, привлечен, но продолжает уже в третий раз, да, в течение там короткого периода времени продолжает нарушать точно так же. Злостным нарушителям какие штрафы могут грозить?
0: Злостным нарушителям может грозить либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы сроком до 480 часов, либо же принудительные работы на срок до 2 лет. В крайнем случае это лишение свободы на срок до 2 лет. Причем все эти лишенным права занимать, управлять. Человек лишается управления транспортным средством.
1: Ну и опять же, такие действия правовых норм не распространяются на случай фиксации правонарушений специальными техническими средствами, которые имеют функции фото-видеосъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. То есть, получается, эти нарушения может выявить, да, и соответствующее наказание будет только, когда автоинспекторы на дороге зафиксируют такое правонарушение. Вот здесь еще раз, да, друзья, искусственный интеллект хорошо, камеры хорошо, но без настоящих, грамотных, живых, стоящих на дороге инспекторов очень сложно выявить и остановить, собственно, вот таких нарушителей. Если водитель, лишенный прав за превышение скорости на 60 и больше километров на выезд в встречную полосу, снова попадается на аналогичном правонарушении, это уже преступление. Нарушение, опять же, фиксирует госавтоинспектор. автоинспекторы. Ну и знаете, о чем хочу еще сказать? Самое-самое такое, скажем так, действенное, очень действенное, новая норма закона, вот чего, наверное, следует опасаться, да, штрафы многочисленные, да, лишение права управления транспортным средством, административные работы, даже уголовная ответственность, может, не всегда так людей пугает, как новая мера, да, это изъятие автомобиля.
0: Да, совершенно
1: верно. Давайте вот о ней подробно расскажем.
0: Вы знаете, наверное, самым болезненным ударом по злостным нарушителям это стало введение конфискации транспортного средства. То есть,
1: в пользу государства.
0: В пользу государства, конечно, 25 июля 2022 года была введена статья 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть там внесли пункт, согласно которому транспортные средства, принадлежащие обвиняемому лицу, использованы им при совершении преступления по статье 264.1.2.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат принудительному безвозмездному изъятию в доход государства.
1: И, кстати, такие случаи уже есть, да, они очень болезненные, широко обсуждаются. Изымали автомобили у злостных нарушителей и в Карачаево-Черкесии. Там были, кстати, такие недешевые автомобили, да. Давайте вспомним какой-то из этих случаев.
0: Имело место быть сотрудниками госавтоинспекции по Малокарачаевскому району. Был задержан злостный неплательщик административных штрафов. При проверке по базе данных было установлено, что транспортное средство, которым он управлял, марки «Ягуар», имелось больше 567 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 810 тысяч. Общая сумма с использованием сборов составила 1 миллион 600 тысяч рублей.
1: То есть, получается, на этом автомобиле 567 штрафов. Сумма штрафов 810 тысяч рублей, а вместе с разными сборами, да, пенями, штрафами, сборами и так далее, уже 1 600 000. То есть
0: 600,
1: человек долгосрочно, долго, системно нарушал, долго не платил, да, 567 штрафов, и уже набежала сумма 1 600 000 рублей. Автомобиль изъяли, конфисковали в пользу государства.
0: Совершенно верно.
1: Угу. Что с такими автомобилями дальше происходит, я думаю, многие уже знают. Их передают Министерству обороны, Росгвардии, МЧС России и Движению Народный фронт. Транспорт направляется на нужды исторических регионов и на нужды специальной военной операции, друзья. Вот как раз тот самый изъятый у злостных нарушителей автотранспорт. Неважно, «Жигули» это первое, второе, третье, четвертое, там сейчас той модели, или автомобиль Ягуар. Вот такие случаи.
0: На марку
1: случаи,
0: не
1: собственно.
0: Смотрят.
1: Угу. На марку не смотрят, смотрят на нарушения и на злостность. Поэтому, друзья, конфискация автомобиля у злостных правонарушителей это вполне реальная мера ответственности. И уголовная ответственность это тоже уже широко применяемая мера. Давайте поговорим о нашей республике, да, как ведется системная работа, вы уже выше это сказали, что это системная работа по выявлению злостных нарушителей. Какие-то цифры, может быть, прошлый год или начало текущего?
0: Давайте подведем итоги 2026 года.
1: 26-й, хорошо.
0: Но если говорить уже о цифрах, то с января по текущее число 2026 года было составлено 318 тысяч административных правонарушений.
1: 318 раз нарушили тысяч, правила дорожного движения водители, наши, приезжие, именно столько административных материалов. 318 тысяч, это за 5 месяцев получается,
0: это за 5 месяцев
1: с начала
0: работы,
1: года.
0: Да,
1: катастрофа. Порядка 60 тысяч нарушений в месяц.
0: Из них я также хотел бы подчеркнуть, что 418 административных материалов было составлено на лиц, управляющих транспортные средства в состоянии опьянения. 217 тысяч было составлено на лиц, которые не имеют водительского удостоверения и управляют транспортными средствами. Хотелось бы тоже обратиться к нашим радиослушателям. Вы знаете, не брать это за норму. Просто нужно думать и о себе, и о окружающих, о последствиях. Потому что все-таки человек, который не имеет водительское удостоверение, не то чтобы нежелательно, категорически запрещено садиться за руль автомобиля. Напомню еще раз, потому что транспорт, он, это является источником повышенной опасности.
1: Потому это что, совсем не шутки.
0: Как бы человек не был уверен в себе, да, я вот в себе уверен, я вожу, я хорошо езжу, не будем забывать, что азы все равно они приобретаются изначально в автошколах, потом сдается экзамен в экзаменационных подразделениях РЭО, человек получает водительское удостоверение.
1: Сдает экзамены соответствующие.
0: Да, и уже тогда смело можно садиться за руль. И, как говорится,
1: и спокойно в рамках закона. Но вот многие, кстати, наивно думают, что если умеют сдвинуть транспортное средство с места и ехать прямо, они уже вот настоящие опытные водители, друзья. Давайте не будем забывать, да, что есть транспортные развязки, перекрестки, маневры и так далее, и так далее. Там огромное количество правил, которые надо знать, потому что они придуманы для того, чтобы люди их соблюдали и не происходило несчастных случаев, да. Те же самые, там, я не знаю, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила перестроения, правила парковки. Да, то есть здесь нужно учиться и только с опытом. Но опять же, несовершеннолетние, они в силу своих физиологических особенностей, психологической незрелости не способны пока управлять транспортным средством. Есть законом определенные сроки, да, там Б, С, Д и так далее, там 20, 18 лет и дальше. И поэтому, друзья, только в рамках закона. Хорошо, что еще по цифрам можно представить?
0: По цифрам давайте пробежимся тоже быстренько. Это касаемо тоже грубых нарушений, это не предоставление преимущества пешеходу, да, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, было привлечено 86 водителей нарушителей за данное нарушение, да. Напомню, что есть такая статья в административном кодексе, это неуплата административного штрафа в срок, то есть статья 20.25, часть 1, когда у водителя имеются административные правонарушения, но он их не оплачивает, то через определенный период эта статья попадает под 20.25, часть 1. По цифрам напомню, что с января по текущее число по данной статье было привлечено, составлено административных материалов, это 4492 материала.
1: Это за то, что люди не платят штрафы вовремя, еще одна статья нарастает. Какие сроки уплаты штрафов административных в области правил дорожного, нарушения правил дорожного движения?
0: Административный штраф должен быть уплачен в полном размере, напомню, в полном, не частично, не часть, а именно в полном размере. Привлечение к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном нарушении в законную силу.
1: То есть получается не с момента нарушения, да, а с момента вступления документа о наложении административного штрафа в законную силу 60 дней у человека есть. И все равно порядка 5000 человек не оплачивают, продолжают наращивать пени и так далее, исполнительские сборы. Потом мы, кстати, хотим напомнить, что да, госавтоинспекция передает материалы судебным приставам, да, и
0: для
1: дальше
0: принятия мер принудительного взыскания.
1: Ну и там меры, напомним, такие достаточно существенные, от, начиная от блокировки счетов, да, до ограничения специального права, да, права управления транспортным средством, наложение ареста на имущество, невозможность выезда за пределы Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, там огромные разные механизмы воздействия есть. Ну и еще, собственно говоря, совсем немного у нас остается времени. Давайте по цифрам, да, мы сказали о таких нарушителях, рассказали о том, сколько их в нашей республике в том числе. Ну, наверное, картина общая для всех. Важное изменение, да, на протяжении уже 4 лет введена уголовная ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения, и на фоне растущих цифр конфискации транспорта в пользу государства уже можно сказать, что эта система работает. Отлично работают технические средства, работают госавтоинспекторы на местах, общественный контроль, люди сами сигнализируют о таких нарушениях, да, у нас тоже активно, да, есть очень крупные паблики, которые охотно публикуют вот эти присланные нарушения, по которым потом ведется работа госавтоинспекции и нарушителей ловят. Ну и, собственно говоря, судебная практика создали тот самый пресловутый принцип неотвратимости наказания. То есть сегодня, я уверена, что многие уже, конечно, понимают, что наказание неизбежно. Мы будем подытоживать. Станислав, вам финальное слово. Мы говорили о злостных нарушителях, о людях, которые системно, нагло, нахально продолжают нарушать правила движения. Работа по ним ведется по всем направлениям, и пусть понимают, что безнаказанными не останутся. Вам финальное слово.
0: Спасибо, Анна. Как вы уже сказали, работа действительно ведется и будет продолжаться вести. Госавтоинспекция Министерство внутренних дел Покрачево-Черкесской Республики напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Прежде всего, хотелось бы нашим радиослушателям пожелать и попросить даже их, да, думать не только о себе, но и об окружающих.
1: Друзья, будьте законопослушными, и тогда, на самом деле, будем мы все возвращаться домой живыми и невредимыми. Всем безопасных дорог, соблюдайте правила дорожного движения, но госавтоинспекция всегда на страже соблюдения закона. До новых радиовстреч!
2: Реклама на 104.5. Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Вучки Кени, 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесии продолжают оказывать государственную поддержку семьям с детьми. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с начала этого года 526 семей Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка. Эта мера действует в дополнение к федеральным выплатам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Также республиканский маткапитал получили 37 участников специальной военной операции. Выплата полагается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО. Забота о каждой семье была и остается важнейшей общенациональной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Темрезов. Председатель правительства Мурат Аргунов провел заседание Кабинета министров. Рассмотрено 14 вопросов. Утвердили модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Законодательно уточнен порядок отлова, содержания и возврата безнадзорных животных. Представлена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в связи с установлением жаркой погоды принято решение о введении особого противопожарного режима на территории республики. Члены правительства поддержали законопроекты о распределении грантов среди муниципалитетов за лучшую антинаркотическую работу с молодежью, план по реализации стратегии национальной политики до 2036 года, внесены корректировки в госпрограммы по сельскому хозяйству, занятости населения и развитию промышленности. В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме между региональным представительством и Вымпелком, Билайн на всесезонном курорте Архыз установят новые станции сотовой связи. Компания только в 2026 году планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей, а до 2028 года – 170 миллионов. Определены приоритетные площадки для установки новых базовых станций. Достигнута договоренность о разработке плана работ по прокладке волоконно-оптических линий на курорте. Это фундамент для быстрого интернета в самых удаленных уголках, а значит и для современных цифровых сервисов, которых ждут гости курорта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бермамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнований «Приключенческая гонка КМВ-2026». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный завтра, ты там вот такие глаза.
2: Эй, сам женись, если она тебе так нравится.

Латвии радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104 и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: и 5.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Карачаевске 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать государственную поддержку семьям с детьми. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с начала этого года 526 семей Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка. Эта мера действует в дополнение к федеральным выплатам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Также республиканский маткапитал получили 37 участников специальной военной операции. Выплата полагается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО. Забота о каждой семье была и остается важнейшей общенациональной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Темрезов. Председатель правительства Мурат Аргунов провел заседание Кабинета министров. Рассмотрено 14 вопросов. Утвердили модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Законодательно уточнен порядок отлова, содержания и возврата безнадзорных животных. Представлена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в связи с установлением жаркой погоды принято решение о введении особого противопожарного режима на территории республики. Члены правительства поддержали законопроекты о распределении грантов среди муниципалитетов за лучшую антинаркотическую работу с молодежью, план по реализации стратегии национальной политики до 2036 года, внесены корректировки в госпрограммы по сельскому хозяйству, занятости населения и развитию промышленности. В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме между региональным представительством и Вымпелком, Билайн на всесезонном курорте Архыз установят новые станции сотовой связи. Компания только в 2026 году планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей, а до 2028 года – 170 миллионов. Определены приоритетные площадки для установки новых базовых станций. Достигнута договоренность о разработке плана работ по прокладке волоконно-оптических линий на курорте. Это фундамент для быстрого интернета в самых удаленных уголках, а значит и для современных цифровых сервисов, которых ждут гости курорта. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь в нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Зеленчукской 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать государственную поддержку семьям с детьми. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с начала этого года 526 семей Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка. Эта мера действует в дополнение к федеральным выплатам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Также республиканский маткапитал получили 30 семей участников специальной военной операции. Выплата полагается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО. Забота о каждой семье была и остается важнейшей общенациональной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Темрезов. Председатель правительства Мурат Аргунов провел заседание Кабинета министров. Рассмотрено 14 вопросов. Утвердили модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Законодательно уточнен порядок отлова, содержания и возврата безнадзорных животных. Представлена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в связи с установлением жаркой погоды принято решение о введении особого противопожарного режима на территории республики. Члены правительства поддержали законопроекты о распределении грантов среди муниципалитетов за лучшую антинаркотическую работу с молодежью, план по реализации стратегии национальной политики до 2036 года, внесены корректировки в госпрограммы по сельскому хозяйству, занятости населения и развитию промышленности. В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме между региональным представительством и Вымпелком, Билайн на всесезонном курорте Архыз установят новые станции сотовой связи. Компания только в 2026 году планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей, а до 2028 года – 170 миллионов. Определены приоритетные площадки для установки новых базовых станций. Достигнута договоренность о разработке плана работ по прокладке волоконно-оптических линий на курорте. Это фундамент для быстрого интернета в самых удаленных уголках, а значит и для современных цифровых сервисов, которых ждут гости курорта.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ о традиционной пище ногайцев. Значительное место в пищевом рационе ногайцев занимали молочные продукты – масло, различные сыры, творог, сметана, кислое молоко, простокваша, айран и молозиво. На молозиве готовили хлеб, вторым не менее важным, чем молоко, и молочные продукты, компонентом пищи ногайцев, были мясо и мясные продукты. Самыми употребимыми были говядина и баранина, но наиболее престижной считалась баранина. Употребляли в пищу мясо домашней птицы, дичь, сайгаков. Мясо сайгаков ели не только в свежем, но и в вяленом и копченом виде. Особое место в системе питания ногайцев занимала конина. Караногайцы предпочитали жеребятину, которую употребляли и против простудных заболеваний. Жеребячим жиром лечили разные желудочные заболевания. Запас мяса ногайцы пополняли и охотой. Мясные блюда отличались разнообразием. К числу излюбленных блюд относились кувурма, кувурмаш, говорили караногайцы, кувурдак, приготовленный из мяса барашка и ягненка. В отдельных случаях из всей туши ягненка делали курлиме. Для этого ягненка свежевали, вынимали внутренности и томили его в земляной яме несколько часов со специями. Из говядины и баранины готовили пельмени и пироги, варили хинкали. Из кусочков мяса и кишок конины, говядины и баранины делали колбасу толтырма, которую коптили в дымоходе. Из тонко нарезанных кусочков жирного мяса и брюшной части конины с добавлением растертого чеснока и черного перца готовили колбасу козы, ели в жареном и вареном виде, заготавливали впрок и колбасу кайма. Другим видом колбасных изделий ногайцев были сокта или сохта. В отличие от других колбас, ее готовили из курдючного жира, размельченной печени, заправленных луком, солью и перцем. Особую колбасу, йорме, делали из внутренностей животного. В рационе ногайцев присутствовало сушеное мясо, которое заготавливали поздней осенью или в начале зимы. Впрок заготавливалось и жареное мясо, кувырдак, для чего его закладывали в перемешку с жиром в желудок животного, который, предварительно наполнив воздухом, сушили. Свято соблюдая вековые традиции, ногайцы, принимая гостей, богато и щедро накрывали стол гостю. В знак особого уважения предлагалась всегда баранья голова, печенка и курдюк, мясо с берцовой костью, грудинка, язык и почки. В знатных семьях гостью подавалась голова лошади. По обычаям ногайцев, каждому из вновь пришедших гостей было принято готовить новый чай, даже в том случае, если в казане оставался запас чая от предыдущего посетителя. В традиционной культуре ногайцев роженицы после родов давали куриный бульон и шейку курицы. В день свадьбы всем гостям подавали вареную баранью грудинку, пекли баурсак, котлома, лакумы, готовили различные национальные кушания, свозили от родственников приготовленный ими кумыс. Родственниц невесты, которых присылали с ней в дом жениха, угощали медом, маслом, ногайским чаем и обязательно вареной бараньей грудинкой. Что касается похоронно-поминальной пищи, то она была достаточно скромной и состояла в основном из супа, мяса и лепешек баверсак. Во время уразы ногайцы готовили специальное блюдо на молоке из жареного и толченого проса. Ногайцы придавали большое значение гигиене приготовления пищи, избегали несдержанности в ее употреблении. За годы советской власти система питания ногайцев подверглась значительным изменениям. Однако и в наши дни традиционная система питания ногайцев сохраняет свои этнические особенности, а национальные блюда продолжают занимать доминирующее положение в их

0: в Теберде 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Донбайе 23:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать государственную поддержку семьям с детьми. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с начала этого года 526 семей Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка. Эта мера действует в дополнение к федеральным выплатам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Также республиканский маткапитал получили 37 участников специальной военной операции. Выплата полагается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО. Забота о каждой семье была и остается важнейшей общенациональной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Темрезов. Председатель правительства Мурат Аргунов провел заседание Кабинета министров. Рассмотрено 14 вопросов. Утвердили модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Законодательно уточнен порядок отлова, содержания и возврата безнадзорных животных. Представлена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в связи с установлением жаркой погоды принято решение о введении особого противопожарного режима на территории республики. Члены правительства поддержали законопроекты о распределении грантов среди муниципалитетов за лучшую антинаркотическую работу с молодежью, план по реализации стратегии национальной политики до 2036 года, внесены корректировки в госпрограммы по сельскому хозяйству, занятости населения и развитию промышленности. В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме между региональным представительством и Вымпелком, Билайн на всесезонном курорте Архыз установят новые станции сотовой связи. Компания только в 2026 году планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей, а до 2028 года – 170 миллионов. Определены приоритетные площадки для установки новых базовых станций. Достигнута договоренность о разработке плана работ по прокладке волоконно-оптических линий на курорте. Это фундамент для быстрого интернета в самых удаленных уголках, а значит и для современных цифровых сервисов, которых ждут гости курорта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесии продолжают оказывать государственную поддержку семьям с детьми. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с начала этого года 526 семей Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка. Эта мера действует в дополнение к федеральным выплатам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Также республиканский маткапитал получили 30 семей участников специальной военной операции. Выплата полагается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО. Забота